0: Дорогие москвичи, нам приятно сообщить вам новость. Только что в магазин по продаже автомобилей поступила первая партия новых автомобилей «Запорожец». Новая модель значительно отличается от старой. Не правда ли? Красивая машина. Современная, элегантная. Безусловно, она завоюет в самое ближайшее время симпатии многомиллионной армии автолюбителей. Чем же отличается новая модель от старой? Мощность его доведена до 30 лошадиных сил. Вот что хотел сказать о двигателе.
1: Nur die Felgen. Ohne Ventile, ohne Reifen, kosten $12,000. Meiner Familie liegt dieses Auto sehr am Herzen. Als meine Mutter gerade dabei war, mich zur Welt zu bringen, ging mein Opa auf die Straße und hielt das erste Auto an, das vorbeikam. Das war ein Zaporozhetz. Ich wurde fast darin geboren.

Поставьте ноги вместе. Выполняем поочередные движения плечами вверх, приседая и выпрямляясь. И вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх.

0: Всю жизнь наш автомобиль пользовался авторитетом. Почти 70% мы отправляли на экспорт. И вот 2 года назад вдруг под Новый год в стране оказалось 36 тысяч нереализованных москвичей.
1: Der Москвич ist kein Auto, das man mit 2 Fingern steuert. Du musst dich wirklich anstrengen. Es gibt da keine Servolenkung oder ähnliches. Es wurde nicht für den Komfort gebaut, sondern allein zum Fahren.
0: Казалось, что качество сборки нашего автомобиля полностью не соответствует тем документам, даже существующим на заводе. И, конечно, потребители мучились, утратил завод репутацию.

0: Начинаем очередное занятие аутогенной тренировки. Примите удобную позу. Сделайте 3 глубоких вздоха. Представьте себе, что вы в лесу. На автозаводе все благополучно. Конвейер движется спокойно и ровно. Детали поступают на сборку. Все детали для всех узлов. Я успокаиваюсь. Я отвлекаюсь от всего, что меня тревожит. Я отдыхаю.
1: You know, there's a 10-year delay in the Soviet Union of delivery of an automobile. There's a 10-year wait. And you go through quite a process when you're ready to buy, and then you put up the money in advance.
0: Во всех бригадах людей в достатке. Никто не увольняется с завода. Ритмично работают смежники. Точно в срок поступают комплектующие детали. Мое дыхание становится спокойным и ровным. Я отдыхаю.
1: This happened to a fella, and this is their story that they tell, this joke. That this man, he laid down his money, and then the fella that was in charge said to him, okay, come back in 10 years and get your car. And he said, morning or afternoon? And the fella behind the counter said, well, 10 years from now, what difference does it make?